приступила к производству компьютеров персональных. Приступила к производству компьютеров персональных.